котором сопли, где годом страха, мысли бегутом мяко, детство выгонят, и зеркало к воде.

0: долгие шаг ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

сладенький голос вам пел. Здравствуйте вам, здравствуйте вам, мы уважаем вам, мы ублажаем.

На ангельский голос. Здравствуйте вам, здравствуйте вам, благословения на вам.

Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или за границей, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо, допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам скормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял?

Веревка ночь. Директор решаем нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее стронгуляционная борода. Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что семейные ценности – это святое. Не беспокойся, сыночек. Конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичное, и корабельное, и соляное. Я хозяин слова, я же говорю.

Как-то меня спросят, строить или не строить Новороссию. Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Гейропе, а на родине, в России матушке предпочитаю. И если брать, убивать, воровать, тут я предан родине. И на родине делать это выбираю. Тут поможет прокурор Калужской области и Хабаровского края. Цапок и цепояс поддержат в Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии.

вкусивши навороченную азбуку дня. Где веселые картинки с неба мои, где весомые лужи и круги по воде, монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и дать исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов, оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов, живописные поля братоубийственной брани, искусанный кукиш запоздалой любви.